Бежали с нами, под чубаром мы спали, я кипала, я шарами начал солнце палить. Стакани дамах и пиваем он горячий, а на сдачу в дворе прокладали там мушляха. Не помню тайны, чуть-чуть это было, с горчим печенями, чуть выше знает и звучит тихо.

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.